0: Радио Шумен. Вашето радио.
1: Ladies and gents, clients and fiancés, I give it a one S.